0: Bleib, bleib! Марцан, Марцан!
1: Бляй, бляй!
2: Марцан сегодня не такой, как обычно. Уже с самого утра собираются первые участники. Многие ищут тень, быстро покупают что-нибудь попить или раскрывают зонты, защищаясь от солнца. Жарко, шумно, ярко, повсюду разговоры. Ведь в эту субботу, 20 июня 2026 года, проходит 7-й Марцан Прайд, и мы берем вас с собой.
3: Марцан ist heute anders als sonst. Schon am Vormittag kommen die ersten Teilnehmenden zusammen. Viele suchen Schatten, kaufen noch etwas zu trinken oder spannen Regenschirme als Schutz gegen die Sonne auf. Es ist heiß, es ist laut, es ist bunt. Und überall wird geredet. Denn an diesem Samstag, dem 20. Juni 2026, findet die 7. Marzahn Pride statt. Und wir nehmen euch mit.
2: Добро пожаловать в новый выпуск Марцана Микро. За микрофоном вы слышите меня, Лину на русском и Лону на немецком.
3: Willkommen zu einer weiteren Sendung von Marzana Mikro. Hinter dem Mikro hört ihr Lina auf Russisch und mich, Lorna, auf Deutsch.
2: Видимость – это сопротивление. Таков слоган Марцан Прайд в этом году. Но что это на самом деле означает?
3: Sichtbarkeit ist Widerstand. Das ist das Motto der diesjährigen Marzan Pride. Aber was ist die Pride eigentlich?
2: Марцан Прайд – это демонстрация и уличный праздник в одном. Она борется за видимость и права квир-людей, сочетая политический протест с яркой и коллективной программой. Квир-люди – это те, чья гендерная идентичность и или сексуальная ориентация не соответствует гетеронормативным стандартам.
3: Die Marzan Pride ist eine Demonstration und ein Straßenfest zugleich. Diese setzen sich für Sichtbarkeit und Rechte von queeren Menschen ein und verbinden politischen Protest mit einem bunten und gemeinschaftlichen Programm. Queere Menschen sind Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der heteronormativen Norm entsprechen.
2: Wir спросили посетителей и посетительниц, чего они ждут от этого дня.
3: Wir haben BesucherInnen gefragt, was sie von diesem Tag erwarten.
4: Мне просто хочется посмотреть на людей, таких как мы, вот, и как-то почувствовать, ну, короче, приобщиться к этой культуре, потому что для нас это что-то такое далекое, вообще из Хабаровска, и просто посмотреть на свободных людей, которые могут поражать себя так, как они хотят.
3: Wir möchten einfach Leute sehen, die so sind wie wir und uns irgendwie dieser Kultur anschließen, weil das für uns etwas sehr Fernes ist. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus Khabarovsk. Wir möchten einfach freie Menschen sehen, die sich so ausdrücken und zeigen können, wie sie wollen.
5: Ich erhoffe mir so ein bisschen dieses typische Pride-Feeling von Sicherheit und Geborgenheit, dass alle hier einfach so Spaß haben können und sein können, wie sie sein wollen.
2: Я немного надеюсь на это типичное чувство прайда. Безопасность, уют и ощущение, что все здесь могут просто веселиться и быть такими, какими они хотят быть. Атмосфера теплая, почти семейная. Люди обнимаются, разговаривают, вместе ждут начала шествия. Есть всего одна платформа, с которой звучит музыка и ведутся речи. Примерно с 1000 участников она, конечно, меньше, чем большой ЦСД в центре Берлина, но ее послание звучит также ясно.
3: Die Stimmung ist herzlich, fast familiär. Menschen begrüßen sich mit Umarmungen, sprechen durcheinander und warten gemeinsam auf den Start des Zuges. Es gibt nur einen Wagen, von dem Musik gespielt und gesprochen wird. Mit rund 1000 Teilnehmenden ist diese zwar deutlich kleiner als der große CSD im Zentrum Berlins, in ihrer Botschaft aber ebenso klar.
2: Уже через несколько минут становится ясно, что здесь речь идет не только о праздновании. На обочине стоят известные ультраправые блогеры, инфлюенсеры, которые снимают шествие. Многие участники отвечают на это черными зонтами. Так они блокируют камеры ультраправых. Послание ясно. Нас не запугаешь, мы вместе.
3: Schon nach wenigen Minuten wird deutlich, dass es nicht nur um Feiern geht. Zwar gibt es dieses Mal im Gegensatz zu letztem Jahr keine Gegendemo, aber am Rand stehen zwei rechtsextreme Videostreamer, die den Zug filmen. Viele Teilnehmende reagieren darauf mit schwarzen Regenschirmen, um die Kameras der Rechtsextremisten zu blockieren. Die Botschaft ist klar. Wir lassen uns nicht einschüchtern und stehen zusammen.
2: Один из них, Себастьян Шминке, известный неонацист, который был активен в НПД и публикует материалы на своем YouTube-канале. В своих видео он постоянно комментирует происходящее, часто с насмешливыми или унижительными замечаниями в адрес участников и участниц.
3: Einer von ihnen ist Sebastian Schminke, ein bekannter Neonazi, der in der NPD aktiv war und das Material auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. In seinen Videos kommentiert er das Geschehen fortlaufend, häufig mit spöttischen und abwertenden Bemerkungen gegenüber TeilnehmerInnen.
2: Реакции под его видео показывают поддерживающее сообщество, которое разделяет его точку зрения и дискредитирует установленные СМИ. Наблюдатели и наблюдательницы расценивают такие выступления как целенаправленную провокацию и часть стратегии по публичной атаке на видимость квир-людей.
3: Die Reaktionen unter seinen Videos zeigen eine zustimmende Community, die seine Darstellung unterstützt und etablierte Medien diskreditiert. BeobachterInnen ordnen solche Auftritte als gezielte Provokation und Teil einer Strategie ein, queere Sichtbarkeit öffentlich anzugreifen.
2: Alfonso Pantisano, первый уполномоченный по вопросам квир-сообщества при Сенате Берлина, не оставляет это без внимания и использует этот случай как повод, чтобы резко указать на недостаточную безопасность для квир-людей.
3: Alfonso Pantisano, der erste Queer-Beauftragte des Berliner Senats, lässt das nicht unbeachtet, sondern nimmt es zum Anlass, mit deutlichen Worten auf die mangelnde Sicherheit für queere Menschen hinzuweisen.
1: Wir werden gerade attackiert auf allen Ebenen. In der Stadt, auf der Straße, bei der Arbeit, in der Schule, im Betrieb, im Verein, selbst manchmal in eigenen queeren Räumen. Selbst in einigen queeren Räumen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auseinander dividieren, wenn diese Leute eine Lücke in unserer Schutzmauer finden, werden sie eindringen und sie werden alles geben, um uns kaputt zu trampeln, wie sie es schon einmal versucht haben. Und das müssen wir verhindern mit allem, was wir zur Verfügung stehen.
2: Нас сейчас атакуют со всех сторон. В городе, на улице, на работе, в школе, на производстве, в клубах и даже иногда в наших собственных квир-пространствах. Нам нужно следить за тем, чтобы нас не могли разделить. Если эти люди найдут брешь в нашей защите, они проникнут внутрь и сделают все, чтобы нас раздавить, как они уже и пытались раньше. И мы должны этого не допустить, используя все, что у нас есть». Уполномоченный по вопросам ЛГБТК плюс Альфонсо Пантисано обращается с просьбой к пострадавшим.
3: Der Queer-Beauftragte Alfonso Pantisano hat eine Bitte an betroffene Personen.
1: Ihr habt mitbekommen, aktuell gibt es über Grindr und andere Dating-Plattformen unfassbar viel Hass und unfassbar viele Gewalttaten. Ich habe mit so vielen von euch gesprochen, die auch angegriffen wurden, aber die sich bisher nicht getraut haben, Strafanzeige zu stellen. Ich bitte euch, erstattet Anzeige bei der Polizei, bei den LSBTI-Ansprechpersonen der Polizei, bei den Ansprechpersonen LSBTI der Staatsanwaltschaft. Geht zu Maneo, zu den Beratungsstellen. Wir brauchen eure Anzeigen, um das Dunkelfeld aufzuhellen und vor allen Dingen, um diese verdammten Täter ausfindig zu machen, damit wir sie rausholen aus unseren Apps und aus unserer Liebe und aus unseren Schlafzimmern.
2: Вы, наверное, уже слышали, сейчас через Grindr и другие дейтинг-платформы происходит огромное количество ненависти и очень много нападений. Я разговаривала со многими из вас, кого уже атаковали. Но кто до сих пор не решился подать заявление в полицию? Я очень прошу вас, сообщайте о таких случаях в полицию, контактным лицам по ЛГБТИ в полиции, контактным лицам по ЛГБТИ в прокуратуре. Обращайтесь в консультационные центры. Нам нужны ваши заявления, чтобы сделать видимым то, что обычно остается в тени. И прежде всего, чтобы найти этих проклятых преступников и убрать их из наших приложений, из нашей любви и из наших спален. Федеральное уголовное ведомство Германии в исследовании 2023 года показывает, что количество преступлений на почве квирфобии в стране с 2010 года увеличилось в 10 раз. По последним данным, в 2023 году по всей Германии было зафиксировано 1785 случаев, включая оскорбления, насильственные действия, подстрекательство к насилию и угрозы.
3: Das Bundeskriminalamt zeigt in einer Studie aus 2023, dass die Zahl der queerfeindlichen Straftaten sich in Deutschland seit 2010 verzehnfacht hat. Laut aktuellen Studien wurden 2023 bundesweit 1785 Fälle registriert, darunter Beleidigungen, Gewalttaten, Volksverhetzung und Bedrohungen.
2: Европейское агентство по правам человека приводит шокирующие данные. Многие пострадавшие вообще не обращаются в полицию. По данным исследования, 96 случаев хейт-спича и 87% случаев физического или сексуального насилия не фиксируются.
3: Die Europäische Agentur für Grundrechte liefert erschreckende Zahlen. Viele Betroffene zeigen die Taten gar nicht erst an. Studien zufolge melden 96% Hate Speech, 87% körperliche oder sexuelle Übergriffe nicht.
2: Gordon Lem, бывший мэр района Марцан-Хеллерсдорф и нынешний районный советник по вопросам молодежи, семьи и здравоохранения, высказывается по поводу мер экономии в квир-инфраструктуре.
3: Gordon Lem, der ehemalige Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf und heutiger Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit, äußert sich zu den Sparmaßnahmen in der queeren Infrastruktur.
6: Wir sind aber auch hier, und das möchte ich mal als Politiker sagen, um darauf hinzuweisen, dass gerade und auch bei queeren Projekten und der queeren Infrastruktur im Land Berlin in den letzten Jahren gespart wurde.
7: Но мы также здесь, и чтобы, он говорит как политик, чтобы обратить внимание на то, что сокращения коснулись в том числе и в особенности квир-проектов и квир-инфраструктуры в Берлине.
6: Wer mir sicher, unter Regenbogenfahnen posiert, der kann nicht im Rest des Jahres die queere Infrastruktur so kaputt sparen, die wir dringend nötig haben für die Sicherheit von queeren Menschen in Berlin. Wer Solidarität verspricht, der muss sie auch dann zeigen, wenn über Haushalte verhandelt wird. Und wer Vielfalt feiern will, der muss Vielfalt auch finanzieren. Das ist unsere Botschaft an den regierenden Bürgermeister heute.
7: Но тот, кто в июне с радужными флагами позирует для фотографий, не должен в остальное время года сокращать инфраструктуру, защищающую представителей ЛГБТК-сообщества. Тот, кто обещает солидарность, должен продемонстрировать ее при принятии бюджета. Кто хочет праздновать разнообразие, тот должен и финансировать его в том числе.
2: После выступления колонна медленно трогается с места. Мы начинаем с аллеи космонавтов и движемся в сторону площади Виктора Клемперера. Организаторы следят, чтобы никто не сходил с маршрута. Мы хотим узнать у участников, почему этот день важен для них.
3: Nach den Redebeiträgen läuft der Zug langsam los. Wir starten von der Allee der Kosmonauten mit dem Ziel des Viktor-Klemperer-Platzes. OrdnerInnen achten darauf, dass niemand von den Wegen abkommt. Wir wollen von den Teilnehmenden wissen, warum ihnen dieser Tag so wichtig ist.
8: Потому что мы живем в Германии, но изначально мы из России, и в России никто не может находиться на прайде. Поэтому мы за себя, и за них, и за всех, кто не может в других странах.
3: Weil wir in Deutschland leben, aber ursprünglich aus Russland kommen, wo niemand am Pride teilnehmen kann. Deshalb sind wir hier für uns selbst, für Sie und für alle, die in anderen Ländern nicht am Pride teilnehmen können.
5: Weil vor allem so kleinere CSDs, wenn es jetzt nicht unbedingt der große Berlin-CSD ist, finde ich auch wichtig, die zu unterstützen auf jeden Fall, weil es ja auch natürlich in Marzahn besonders das Problem gibt, dass diese Gegendemos immer sehr präsent sind.
9: Ja.
5: Finde ich schon wichtig, dass man hier guckt, dass man vielleicht möglichst sogar mehr an Menschen ist als die Gegendemos.
2: Особенно маленькие CSD я тоже считаю важными, и их обязательно нужно поддерживать. Потому что, конечно, в Марцане особенно есть проблема, что контрдемонстрации всегда очень заметны. Поэтому, мне кажется, важно следить за тем, чтобы здесь, возможно, было даже больше людей, чем у противников.
10: Мне кажется, очень важно поддержать эту инициативу в Прайде в Марцане, в этот Прайд Марцане, так как здесь особенно видно влияние нарастающее правых сил.
3: Ich finde, es ist sehr wichtig, diese Initiative in Marzahn zu unterstützen, weil hier der wachsende rechte Einfluss besonders sichtbar ist.
11: Das Freisein für meine Rechte, für alle unsere Rechte, dass wir auch gesehen werden, weil, wie vorhin auch in einer Anfangssprache schon gesagt wurde, unsere Rechte werden immer mehr wieder nach hinten gerutscht. Wir werden andauernd wieder angegriffen. Es gibt zu viele Fälle und genau dafür stehen wir heute ein. Also nicht nur heute, sondern eigentlich gefühlt jeden Tag, weil wir sind hier, wir sind queer und wir werden es auch immer bleiben. Und das kann uns keiner wegnehmen.
9: Genau.
2: За свободу, за мои права, за права всех нас. Чтобы нас тоже видели, потому что, как уже было сказано в начале, наши права все больше отодвигают назад и нас постоянно снова атакуют. Слишком много случаев. Именно за это мы сегодня здесь. Не только сегодня, а, честно говоря, почти каждый день. Потому что мы здесь, мы квир, и такими мы останемся навсегда. И никто не сможет у нас этого отнять.
9: Naja, weil ich finde, dass es total wichtig ist, gerade jetzt in Zeiten von Queerfeindlichkeit, von Rechtsextremismus, gerade hier in Marzahn auf der Pride zu sein, weil hier gibt es ja auch immer wieder Angriffe. Und ich bin dafür, queere Sichtbarkeit in Berlin zu tragen und dass die Politik das auch endlich anerkennt, dass queeres Leben genauso zu Berlin gehört wie alles andere Leben. Und deswegen bin ich hier.
2: Да, именно. Я считаю, что это особенно важно сейчас, во времена квирфобии и правого экстремизма, быть на Pride именно здесь, в Марцане, потому что здесь тоже снова и снова происходят нападения. Я за то, чтобы квир-видимость в Берлине была заметной, и чтобы политика наконец признала, что квир-жизнь также принадлежит Берлину, как и любая другая жизнь. Поэтому я здесь. Пройдя больше половины пути под палящим солнцем и при температуре, доходящей до 30 градусов, многие участники делают паузу и прячутся в тень или заходят в супермаркет, чтобы купить воды. На одном из светофоров мы видим мужчину, который, несмотря на зеленый сигнал, не переходит дорогу, а наблюдает за колонной с людьми и цветными флагами.
3: Nach über der Hälfte des Weges bei praller Sonne und steigenden Temperaturen bis an die 30 Grad machen viele TeilnehmerInnen eine Pause und gehen in den Schatten oder in einen Supermarkt, um Wasser zu kaufen. An einer Ampel sehen wir einen Mann, welcher trotz grüner Ampelphasen die Straße nicht überquert und den Zug mit Menschen und bunten Flaggen beobachtet.
12: Also wir stehen jetzt hier am Rand. Was sagen Sie dazu? Wie empfinden Sie das?
13: Ich finde es super. Eine super Veranstaltung oder Demonstration für Frieden und Freiheit, ja, für Gleichberechtigung, für die sozialen wichtigen Probleme, die Menschen bewegt, sind ganz besonders wichtig, ja, vor allem für Familien und für die Kinder.
2: Мы спросили этого мужчину, что он об этом думает. Я считаю, что это замечательно, отличное мероприятие или демонстрация за мир и свободу, за равенство, за важные социальные проблемы, которые волнуют людей. Это особенно важно для семей и детей.
14: Are you ready for LGBTQ propaganda?

0: Вы слушаете Radio Connection с Марцаном Микро из нашей студии в Берлинском районе Марцан.
1: Ihr hört Radio Connection mit Marzana Mikro aus Berlin-Marzahn.
0: Мы постепенно приближаемся к концу шествия. Самодельные яркие плакаты с надписями вроде «Woke up gay again», «Be yourself» или написанного по-польски «Свободная от фашизма зона» несут до самого конца. Какова атмосфера к этому моменту, вам расскажут сами участники.
1: Langsam nähern wir uns dem Ende des Zuges. Die selbstgebastelten bunten Plakate mit Aufschriften wie «Woke up gay again» oder «Be yourself» oder dem auf Polnisch geschriebenen «Freie Zone von faschistischen Ideologien» werden bis zum Ende mitgetragen. Wie die Stimmung bis dahin ist, erzählen euch die BesucherInnen selbst.
2: Es ist noch geiler als die Jahre davor. Also ich gehe jetzt schon seit mindestens 4 Jahren hier auf die Marzahn Pride mit. Ist jedes Mal wundervoll. Mal. Du wirst immer supported. Es gibt immer Leute, selbst Fremde, wo du dich halt dranhängen kannst und sagen kannst, ey, ich habe meine Gruppe verloren, kann ich mal bei euch mitlaufen. Jeder wird akzeptiert und es wird auch immer untereinander geholfen. Liebe ich.
3: Ja.
0: В этом году даже круче, чем в прошлые годы. Я уже хожу на Марцан Прайд как минимум 4 года, и каждый раз это просто прекрасно. Тебя всегда поддерживают, всегда есть люди, к которым можно присоединиться и сказать, «Я потерял свою группу, можно я пойду с вами?» Здесь всех принимают, и люди всегда помогают друг другу. Это я обожаю.
4: Die Stimmung, würde ich sagen, wenn ich mich umsehe, ziemlich gut. Es sind sehr viele Menschen hierher umgekommen. Ich meine, klar, das kann man jetzt nicht mit dem CSD in Berlin vergleichen, aber so für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der ja oft bekannt ist als Nazi-Kiez in Anführungszeichen, es ist doch schön zu sehen, wie viele Menschen hier sind. Und ich hoffe einfach auf eine gute Pride hier.
0: Я бы сказал, настроение довольно хорошее, если посмотреть вокруг. Здесь собралось очень много людей. Конечно, это нельзя сравнивать с CSD в Берлине, но для района Марцан Прайд, который часто известен как нацистский район, очень приятно видеть, сколько людей сюда пришло. И я просто надеюсь на хороший прайд.
5: Die Kreativität, die hat keine Grenzen bei sowas.
2: Die Kreativität wird jedes Jahr auch immer mehr, es wird immer mehr eingebaut, es ist immer wieder wunderschön. Also ja. Das kann man einfach
3: die
2: nur
3: Musikauswahl
2: sagen.
3: Ist auch Bombe.
2: Ja, Musik ist auch immer super.
5: Und immer abwechselnd, wenn ja. Man das aufhört. Einmal ins Russische und ins Ukrainische und dann gibt es einmal ins Deutsche und Englische wieder.
2: Ja. Ja.
5: Also Auswahl ist wirklich wunderbar.
0: Творчество здесь без границ. С каждым годом ее становится все больше добавляется нового. Нужно сказать, что это каждый раз очень красиво. Музыка тоже была просто огонь. И всегда чередуется. Сначала на русском или на украинском, а потом еще на немецкий и английский. То есть выбор действительно замечательный. Около 15 часов шествие заканчивается на площади Виктора Клемперера. Вокруг площади установлены палатки. Люди рассаживаются в тени, пьют, перекусывают и продолжают общаться. Из политической акции рождается соседский праздник с детьми, пожилыми людьми, молодыми активистками и активистами, радужными флагами и множеством мыльных пузырей.
1: Am Viktor-Klemperer-Platz angekommen, endet die Parade gegen 15 Uhr. Rund um den Platz sind Stände aufgebaut. Menschen setzen sich in den Schatten, trinken etwas, essen, reden weiter. Aus dem politischen Umzug wird nun ein Nachbarschaftsfest. Mit Kindern, älteren Menschen, jungen Aktivistinnen, Regenbogenfahnen und vielen Seifenblasen.
0: Снова звучат речи, снова играет музыка, есть даже драг-выступление. И снова четкий сигнал. Этот прайд хочет быть видимым, открытым, громким и прямо в центре района. Затем надвигается гроза. Небо темнеет, ветер усиливается. Мы используем этот момент, чтобы узнать больше о квартире, организовавшей Марцан Прайд, и о положении квир-людей в постсоветском пространстве.
1: Noch einmal gibt es Reden, noch einmal Musik. Und sogar Drag-Auftritte gibt es. Und noch einmal das klare Signal, diese Breit will sichtbar sein. Offen, laut und mitten im Kiez. Dann zieht ein Gewitter auf. Der Himmel wird dunkel, der Wind frischt auf. Wir nutzen den Moment, um etwas über Quartera, welche die Marzahn Pride organisiert hat, und die Situation der queeren Menschen in dem postsowjetischen Raum zu erfahren.
0: В большом входном зале, прямо на площади уличного праздника, где люди отдыхают, пользуются туалетом или едят за столами, мы разговариваем с Юлей и Галой, членами правления организации «Квартира». Юля сначала объясняет нам, что вообще означает слово «квартира».
1: In einer großen Eingangshalle, direkt am Platz des Straßenfests, wo sich Menschen ausruhen, die Toilette nutzen oder an den Tischen etwas essen, sprechen wir mit Jula und Gala, den Vorstandsmitgliedern von Quartera. Jula erklärt uns erstmal, was das Wort Quartiera überhaupt bedeutet.
3: Слово квартира, оно состоит из первая буква Q это квир, далее арт это искусство и тира квартира это как объединение всех.
6: Das Wort Quartiera setzt sich zusammen aus Q für queer, Art für Kunst und das ganze Wort Quartiera bedeutet Gemeinschaft, Zusammenkunft.
0: Квартира играет центральную роль в этом мероприятии, потому что именно эта организация делает Марцан Прайд возможной. С 2011 года, то есть уже 15 лет, ассоциация представляет и поддерживает в Германии в первую очередь русскоговорящих ЛГБТК+ людей, а также работает с квир-людьми, у которых есть история беженства или миграции. Квартира предлагает консультации, работу в сообществе и практическую помощь в повседневной жизни, например, по вопросам проживания, убежища, жилья, здравоохранения или языка.
1: Quartiera spielt bei dieser Veranstaltung eine zentrale Rolle, weil genau sie die Marzahn Pride erst möglich machen. Seit 2011, also schon seit 15 Jahren, vertritt und unterstützt der Verein vor allem russischsprachige LSBTIQ-Menschen in Deutschland und arbeitet mit queeren Menschen, die eine Flucht- oder Migrationsgeschichte haben. Quartiera bietet Beratung, Community-Arbeit und praktische Hilfe im Alltag an. Etwa bei Fragen zu Aufenthalt, Asyl, Wohnen, Gesundheit oder Sprache.
0: То, что сейчас проходит уже седьмая Марцан Прайд и собирает так много людей, было не всегда так. Гала работает уже 7 лет в квартире и рассказывает нам, как все было тогда.
1: Dass nun schon die siebte Marzan Pride stattfinden kann und so zahlreich besucht wird, war noch nicht immer so. Gala ist schon 7 Jahre bei Quartiera und erzählt, wie es damals noch war.
7: И заметила ли ты какие-то изменения с того времени? То есть что сейчас совсем иначе как-то стало? Или лучше, или хуже?
1: Hast du irgendwelche Veränderungen seit damals bemerkt? Vielleicht ist es jetzt anders, besser oder sogar schlimmer?
4: Мне кажется, что в целом я бы сказала, что стало лучше, потому что, конечно, Марцан Прайд приобрел какое-то определенное имя, это определенные мероприятия, которые... ожидается уже ближе к этому времени, к нам уже личная инициатива пишут какие-то журналисты или какие-то организации, будет ли Марцан Прайд. То есть это, конечно, говорит о том, что это мероприятие уже в головах как-то остается.
8: Ich denke, insgesamt ist es besser geworden. Marzan Pride hat sich einen Namen gemacht. Es ist ein Event, auf das man sich freut. JournalistInnen oder Organisationen fragen uns jetzt von selbst, findet Marzan Pride dieses Jahr wieder statt? Das zeigt, dass es im Bewusstsein der Leute verankert ist.
4: Безусловно, тоже можно, мы заметили это в самом Марцане, что за эти 6 лет, за эти 7 Марцан-прайдов, мне кажется, очень поменялось квирное как сообщество или квирное как бы environment. Среда квирная в Марцане, а когда мы только начинали, не было никакой квир-балстракты в Марцане, никакого квирного там штамтиша или какой-то там квир-байрат, этого все вообще не было.
8: Im Marzan selbst haben wir in 6 oder 7 Jahren, seit wir die Pride veranstalten, große Veränderungen im queeren Community-Umfeld festgestellt. Als wir anfingen, gab es keine Queer-Beauftragten, keinen queeren Stammtisch, keinen queeren Beirat, gar nichts.
4: Мы пытались тогда, я помню, тоже подать какие-то грант на какой-то, что просто там, как и сейчас, оплатить машину там и палатки. Тогда нам вообще никто ничего не дал. И мы видим, что интерес к Марцан Прайду со стороны марцанских политиков за это время возрос. И вообще квирный, как я сказала уже, контекст намного более дружелюбный.
8: Damals haben wir versucht, Fördergelder zu beantragen, zum Beispiel für einen Transporter oder ein Zelt. Niemand hat uns unterstützt. Aber heute sehen wir, dass das Interesse von Marzahner PolitikerInnen gewachsen ist. Und wie ich schon sagte, der Umgang mit queeren Personen ist heute viel freundlicher.
0: Отличие Марцан Прайда от Большого ЦСД, помимо места проведения, заключается в ее акценте на взаимодействие различных форм дискриминации, таких как race, class и gender. Которые усиливают друг друга и создают неравенство. Эта концепция называется интерсекциональность, и Юля объясняет ее для нас.
1: Was die Marzan Pride, abgesehen vom Standort, vom großen CSD unterscheidet, ist ihr Fokus auf das Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen wie Race, Klasse und Gender, die sich gegenseitig verstärken und Ungleichheit schaffen. Dieses Konzept nennt man Intersektionalität und Jula erläutert es für uns.
3: Queer-Люди в Германии чувствуют себя не всегда в безопасности, и это одна из идентичностей человека. Плюс накладывается вторая идентичность – это иммигрант. Может быть, и третья идентичность – это религия. И их будет, либо это может быть женщина, либо человек может быть, иметь свои особенности, особенности здоровья. И каждый раз, когда человек имеет много разных идентичностей, ему сложнее.
6: In Deutschland fühlen sich viele queere Menschen unsicher. Und diese Unsicherheit kann selbst zu einer prägenden Erfahrung werden, fast wie eine eigene Identität. Dazu kommen oft weitere. Als Migrantin, als queere Person, als Frau oder als Mensch mit gesundheitlichen Einschränkungen. Je mehr dieser Identitäten jemand in sich trägt, desto größer werden die Herausforderungen.
3: И, к сожалению, не все люди это понимают, и часто можно столкнуться с и не просто с непониманием, но даже иногда с агрессией. Для нас важно, чтобы человек, квир-человек, иммигрант, имел пространство, имел защиту для себя, мог сказать, дать отпор тем людям, кто не готов смириться с тем, что он есть.
6: Leider verstehen das nicht alle. Man stößt nicht nur auf Unverständnis, sondern manchmal sogar auf Aggression. Für uns ist es wichtig, dass queere MigrantInnen einen sicheren Raum und Schutz haben, dass sie sich wehren können gegen diejenigen, die nicht akzeptieren, wer sie sind.
3: Для нас очень важно поддержать queere Migranten, потому что он испытывает очень большой стресс, и ему сложно, и ему ей сложно найти для себя возможности для того, чтобы реализоваться в стране. У него есть, может быть, очень большой потенциал, но общество иногда, он может столкнуться в обществе с непониманием или агрессией, или каким-то, может быть, даже не такими большими ограничениями, которые бы в его стране ему казались легко преодолимыми, но здесь для него это намного сложнее.
6: Es ist uns ein großes Anliegen, queere MigrantInnen zu unterstützen, weil sie unter enormem Stress stehen. Es fällt ihnen schwer, sich in diesem Land zu verwirklichen, obwohl sie vielleicht viel Potenzial haben. Aber die Gesellschaft reagiert oft mit Unverständnis oder Aggression oder mit Hürden, die in ihrem Herkunftsland vielleicht leicht zu überwinden wären, hier aber viel schwerer wiegen.
0: В России сильно выросло системное угнетение. Последний официальный и мирный прайд-марш в стране прошел в 2011 году в Москве, ровно 15 лет назад. В тот же год была остановлена квартира. Уже в 2012 году российские суды ввели 100-летний запрет на прайд-мероприятия в столице. В 2013 году в России был принят закон против пропаганды, запрещающий позитивное освещение квир-жизни под предлогом защиты несовершеннолетних.
1: In Russland hat die systematische Unterdrückung stark zugenommen. Die letzte offizielle und friedliche Pride-Parade fand 2011 in Moskau statt. Also genau vor 15 Jahren, wo auch Quartierer gegründet wurde. Bereits 2012 verhängten russische Gerichte ein 100-jähriges Verbot für Pride-Demonstrationen in der Hauptstadt. 2013 führt Russland das Antipropagandagesetz ein, das positive Darstellung queeren Lebens zum Schutz von Minderjährigen verbietet.
0: В июле 2023 года был принят трансфобный закон, запрещающий процедуры изменения пола, аннулирующий действующие браки и лишающий родительских прав. 30 ноября 2023 года Россия признала международное ЛГБТ-движение экстремистским. 12 июля 2026 года решение вступило в силу. Пострадавшим грозят до 12 лет тюрьмы, обыски и произвольные преследования.
1: Im Juli 2023 folgte ein transfeindliches Gesetz, das geschlechtsangleichende Maßnahmen verbietet, bestehende Ehen annulliert und das Sorgerecht entzieht. Am 30. November 2023 stuft Russland die internationale LGBTQ-Bewegung als extremistisch ein. Seit dem 12. Juli 2026 ist das Urteil in Kraft. Betroffenen drohen bis zu 12 Jahre Haft, Razzien und willkürliche Verfolgung.
0: Однако Россия не одна. Все больше стран, такие как Грузия, Польша, Венгрия или Турция, частично копируют эти законы и используют их, чтобы контролировать гражданское общество. Послание ясно. Квир-людям в этих государствах места нет. Результат? Целое поколение живет в страхе. Изолированные, травмированные, без надежды на защиту или справедливость.
1: Doch Russland steht nicht allein da. Immer mehr Länder wie Georgien, Polen, Ungarn oder die Türkei kopieren diese Gesetze teilweise und nutzen sie, um die Zivilgesellschaft zu kontrollieren. Was bedeutet, wer queer ist, hat in diesen Staaten keinen Platz. Die Folge? Eine ganze Generation lebt in Angst, isoliert, traumatisiert und ohne Hoffnung auf Schutz oder Gerechtigkeit.
0: Юлия также рассказывает нам о ситуации квир-людей в постсоветском пространстве и подчеркивает, насколько там под угрозой находится свобода, видимость и безопасность.
1: Auch Julia erzählt uns von der Situation queerer Menschen im postsowjetischen Raum und macht deutlich, wie sehr dort Freiheit, Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Spiel stehen.
7: И как бы ты человеку, который, у которого нету какой-то связи к русскому языку или постсоветскому пространству, как бы ты объяснила ситуацию как бы квир-персон в постсоветских странах?
1: Wie würdest du jemanden, der keine Verbindung zur russischen Sprache oder zum postsowjetischen Raum hat, die Situation von queeren Menschen in postsowjetischen Ländern erklären?
3: Ja, queer Personen in postsowjetischen странах это разные, у разных персон разные ситуации, в разных странах разные законодательства, но в общем достаточно высокий уровень негатива и я бы не сказала, даже гомофобии, а непринятие квир-людей, непринятие того, что квир-люди – это нормальные люди, к сожалению, воспринимаются часто как очень чужие или люди, которых нужно лечить, и очень много стигмы в отношении квир-людям.
6: Die Situation von queeren Menschen in postsowjetischen Ländern ist sehr unterschiedlich. Jedes Land hat eigene Gesetze. Aber insgesamt herrscht ein hohes Maß an Negativität. Ich würde nicht Homophobie sagen, eher, dass es keine Akzeptanz von queeren Menschen gibt. Sie werden nicht als normale Menschen akzeptiert. Stattdessen werden sie als völlig fremd wahrgenommen, als Menschen, die medizinisch behandelt werden müssen. Es gibt sehr viel Stigma gegenüber queeren Menschen.
0: Kala еще раз напоминает, как важно отстаивать свои права. Речь идет и о поддержке тех, кто не всегда может сделать это сам.
1: Gala erinnert noch einmal daran, wie wichtig das Einstehen für die eigenen Rechte ist. Es geht dabei auch um Unterstützung für alle, die das nicht immer selbst leisten können.
4: Мне кажется, что вот этот слоган, который в этом году мы выбрали для Марцана, видимость – это сопротивление, это очень... С одной стороны, кажется, такой простой, а с другой стороны, очень важный слоган, который не требует очень многого.
8: Ich finde, dass unser diesjähriger Slogan «Sichtbarkeit ist Widerstand» auf den ersten Blick einfach klingt. Aber gleichzeitig ist er sehr wichtig. Er verlangt nicht viel.
4: Я знаю, что есть разные причины, почему мы не приходим или боимся, или просто не чувствуем необходимым приходить. Неважно, квирны или мы не квирны, но поддерживать любую видимость и разнообразие.
8: Ich weiß, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen nicht zur Marzahna Pride kommen. Sei es aus Angst oder weil sie es nicht für nötig halten. Egal, ob man queer ist oder nicht, jede Form von Sichtbarkeit und Vielfalt zu unterstützen, ist entscheidend.
4: Мне просто хочется поблагодарить всех тех, кто нашли в себе силы, эмоции, возможность прийти сегодня и пригласить всех остальных, кто в следующие годы будет раздумывать, приходить к нам или нет, все-таки прийти, потому что это поддержка тех, кто не может для себя эту роскошь, как видимость, позволить. И это на самом деле большая поддержка для них. Вот.
8: Ich möchte allen danken, die heute die Kraft, die Emotionen und die Möglichkeit gewonnen haben, hier zu sein. Und ich lade euch alle ein, die in den nächsten Jahren überlegen, ob sie kommen sollen. Kommt! Denn das ist eine Unterstützung für diejenigen, die sich diese Luxussichtbarkeit nicht leisten können. Und für sie ist das eine riesige Hilfe.
0: На этом для нас заканчивается день на Марцан Прайде и наша сегодняшняя передача. Для нас лично это был день, наполненный эмоциями, вдохновляющими встречами и смелостью. Последние минуты мы хотим отдать участникам Марцан Прайда.
1: Damit endet der Tag auf der Marzahn Pride für uns und somit auch unsere heutige Sendung. Für uns persönlich war es ein Tag voller Emotionen, inspirierender Begegnungen und viel Mut. Die letzten Minuten wollen wir an die BesucherInnen der Marzahn Pride abgeben.
9: Bleibt laut, bleibt stabil, habt Spaß.
0: Оставайтесь громкими, оставайтесь смелыми, веселитесь.
10: О, не ссыте, будьте собой, ребята. Всем спасибо.
1: Habt keine Angst, seid ihr selbst. Danke an alle.
10: Bleibt stolz, seid so, wie ihr seid, und wenn irgendeiner euch runtermachen will, scheiß auf die.
0: Оставайтесь гордыми, будьте такими, какие вы есть, и если кто-то хочет вас унизить, да пошел он.
11: Liebt, wen ihr leben wollt, es interessiert niemanden, mit wem ihr im Bett seid, Hauptsache, ihr werdet geliebt.
12: Und Hauptsache, ihr seid halt stolz und fühlt euch wohl mit euch selbst.
0: Любите

0: свою видимость, что вы в ней не одни. Мы боремся не против друг друга, мы боремся не в одиночестве. Наша борьба – это борьба взаимная. Мы боремся все вместе.
1: Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе с новой передачей Radio Connection. Tschüss!
2: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche mit einer neuen Sendung von Radio Connection. Tschüssi!

далеко по дурачку, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши граничняки, отважные хлопаки, в Чехе смовились

обычайной красоты. И так обай спали, а вечер был парный, а границы с Турцией